0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: моя царица.
1: Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35.
4: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай FM 101. Hey, chaos touch me.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Закат 19 века – не лучшее время для истинной любви, но прекрасное для браков по расчету. Изабель Арчер – сводолюбивая девушка с душой бунтарки, шокирует ближайшее окружение своим отказом от выгодного замужества. Верная традициями и общественным устоям, семья давит на нее, и даже неожиданное наследство не приносит ей долгожданной свободы. Пользуясь неутомимым любопытством юной Изабель, ее коварная подруга интригами и обманом устраивает брак девушки с эгоистичным деспотом, своим бывшим любовником. Но очень скоро жестокая правда раскрывается, и, бросив цепи семейных оков, Изабель вырывается навстречу настоящему чувству, несущему свет и надежду. Саундтрек к фильму «Портрет леди».

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

После окончания колледжа в родительский дом возвращается Бенджамин Бреток. На торжественном приеме в его честь Бен встречает давнюю приятельницу родителей, элегантную даму бальзаковского возраста миссис Робинсон, которая позже соблазняет его. Робкий, неуклюжий, безвольный Бен бессилен против чар властной и сексуальной женщины, пока не влюбляется в ее дочь Элейн. Саундтрек к фильму «Выпускник».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро, отличное начало дня, отличное начало новой рабочей недели наступает прямо сейчас, 29 июня на календаре, год 2026, вот так вот лето продолжается уже буквально.

0: буквально еще один денечек, и одну треть лета мы преодолели. А вот что ты, Маша, успела сделать?
1: Преодолели.
0: Что ты в июне успела сделать?
2: Я успела очень много поработать. Очень
0: хорошо. Считается.
2: Поотдыхать.
0: Считается.
2: Ездить на природу, на сапах на твоих любимых я не каталась, но...
0: Ну, почему они мои любимые? Я тоже в них не катался.
2: Ну, ты все время спрашиваешь, каталась я на сапах.
0: Ну, да, просто ты, наверное, ближе, чем я к сапам. У тебя же есть сап?
2: Нет, конечно.
0: А, нет? Ну, ладно, все, тогда одинаковое расстояние.
2: Ну, можно же брать в аренду на целый день.
0: Да, ну, надо ведь его там надувать, что-то делать, жилет обязательно.
2: Так насос с ним продают. Нет, если вот ты берешь сап в аренду на полчаса, тогда обязательно жилет. Если ты взял сап в аренду в месте, где в точке проката, то тебе ничего не нужно.
0: Я тут посмотрел у одной знакомой, она... У меня, кстати, много знакомых в этом году поехали по России путешествовать на автомобилях. Вот, одни поехали на юг, другие поехали на север, зачем-то не понимаю. Ну вот и одна моя знакомая выложила фотографию, где она на сапе в жилете, рядышком ее дочь трехлетняя в жилете, тоже на сапе, и собака без жилета.
2: Хорошо.
0: Я считаю, что это, ну, надо собаке тоже жилет. Такая
2: знаешь,
0: маленькая.
2: Вообще иногда проводится на водоемах, где-то, ну, недалеко от любого города, я думаю, можно доехать. И там проводятся именно сап, такие заплывы с собаками.
0: Ну, я знаю, да-да-да.
2: Вот, поэтому у меня собака. Мой пробник собаки, двухкилограммовый, она тоже очень любит кататься на сапах в прошлом летом.
0: Слушайте, ну это здорово, да. На самом деле. Главное, чтобы собака воды не боялась. Это утреннее шоу «Активация». Всех грешков Маша Малинина. Понедельник, 29 июня на календаре. Много всего интересного сегодня будет. Так что давайте просыпайтесь вместе с нами.
3: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата России – День партизан и подпольщиков. В этот день, в 1941 году, вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов, занятых врагом районов, создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать их все мероприятия. В настоящее время многие документы, рассказывающие об истинном подвиге партизан и подпольщиков в годы войны, еще хранятся в государственных архивах под грифом «Совершенно секретно». Возможно, введение этой новой памятной даты послужит поводом к исследованиям и открытию неизвестных страниц партизанской славы. Несомненно, что учреждение Дня партизан и подпольщиков стало данью глубокого уважения к жизням и подвигу людей, благодаря которым в 1945 году была освобождена Родина. В этот день по всей России проходит множество памятных мероприятий с возложением цветов к памятникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и другим мемориалам. Также чествуют ныне живущих ветеранов, партизан и подпольщиков, действовавших в тылу врага.
2: 29 июня – профессиональный праздник российских корабелов. День кораблестроителя, судостроителя. Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день, в 1667 году, был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства. Символично, что в юбилейный год – год 350-летия с момента выхода этого царского указа и решено было учредить День кораблестроителя, судостроителя, профессиональный праздник работников верфи и проектно-конструкторских бюро и профсоюзных и ветеранских организаций судостроительной отрасли, тех, кто строит и строил теплоходы, ледоколы, буровые и морские платформы, атомные субмарины, танкеры, сухогрузы, рыбопромысловые суда, катера и другое. В России действует более 1000 предприятий, занятых в судостроении, судоремонте, производстве двигательного, гидроакустического, навигационного, вспомогательного, палубного и других видов оборудования, материалов и комплектующих для судов, а также занимающихся наукой в области кораблестроения и морской техники. Крупнейшие центры российского судостроения – Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород и Калининградская область.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Чем запомнится нам этот июнь, какими курьезными ситуациями, узнаем прямо сейчас в нашей любимой рубрике «Зацепило». Странные, необычные новости прямо сейчас.
2: Много всего интересного случилось в мире, пока мы в выходные отдыхали. Вот. И, собственно, давай начнем с первой новости, которую я вот нашел, и она мне так поразила в эти выходные. В общем, знаем, есть такое понятие, ну, и такие люди шопоголики, да, то есть люди, которые постоянно что-то покупают, что-то кладут в карту, корзины своих маркетплейсов. Ну, невозможно без этого жить. А потом тратят деньги. Это уже ученые даже сказали, что это такой способ снятия стресса, но очень дорогой. Потому что хочется что-то купить все время. Еще вот эти вот поисковики так на маркетплейсах сделаны, что постоянно какую-нибудь фигню тебе нужную выкидывают. Какие-нибудь коробочки, еще что-то.
1: Слушай, у меня закончился этот бум, я переболела. Ну, то есть я могу что-то зайти, посмотреть, что нужно, положить, купить.
2: И слава богу, что у тебя это кончилось. А вот в Южной Корее есть люди, которые прям сильно от этого страдают. И, значит, решили с этим бороться. Каким образом? Придумали фальшивые интернет-магазины. Так вот, шопоголик заходит по ссылочке на сайт, который вот тут у меня на фотографии называется Dream Shop. Смотрит товары, там есть реальная какая-то стоимость этих товаров. Значит, покупает эти товары, вернее, кладет себе в корзину. И потом их как бы покупает на, ну, типа покупает. Все это вымышленно. И как бы он после этого такой, фу, все, купил, все. Но многие говорят, а как же он потом ведь не найдет под дверью посылку со своими покупками, товарами. А им отвечают, а человек уже на следующий день уже остынет к этому всему и скажет, ну зачем я себе это купил? И, короче говоря, вот вроде бы как действуют на таких шопоголиков такие вымышленные. Ну как в детстве мы в песочнице играли, вот торт сделал из песочек. У меня вот дочь тут компот.
1: Слушай,
2: мне
1: а
2: дала.
1: У меня
2: понимаешь,
1: видимо,
2: она это сделала, ей не нравится.
1: Замещение вот этих маркетплейсов произошло. У меня бывают снятся иногда шопоголические сны. Я так
2: называю.
1: Ну, то есть это примерно то же самое, как этот магазин. То есть только это просто все в моей голове происходит. И мне иногда снятся. Я очень люблю канцелярию, разные красивые блокнотики, ручки, наклеечки. И мне вот снится, что я захожу в магазин, а там всего очень много, и какая-то супер акция. Ты берешь вот это, а вот это в подарок.
2: Понятно.
1: Короче, вот можно добавить такую функцию в этот маркетплейс.
2: Ну,
1: типа, ты это купил, а в подарок тебе еще что-нибудь.
2: Ну, в общем, друзья, самое главное потом не расстраиваться, что то, что вы приобрели на фальшивые деньги, фальшивый товар, вы его не нашли у себя, не знаю, в почтовом ящике или пришли на маркетплейс и говорите, я же заказывал. В общем, ребят, шопоголизм штука сложная, поэтому будьте, пожалуйста, бдительны.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, понедельник, 29 июня на календаре. Утреннее шоу «Активация» здесь, я Горшков, Маша Малинина и... Время поздравлять именинников. Кто 29 июня родился? Давайте узнаем. Маша, с твоих начнем.
1: Вот молодец. Итак, 29 июня 1849 года родился Сергей Витте. Это государственный российский деятель. И он в 1905 и 6 годах был председателем Совета министров.
0: Ничего себе! А сегодня еще день рождения, между прочим, у диджея Shadow. Это такой американский музыкант. Зовут его Джордж Дэвис. А еще он является... Тернтейблистом. Я не знаю, что это такое. Что это означает? Поздравляем.
1: Также 29 июня 1900 года родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель, поэт, эссеист и летчик, тот самый автор «Маленького принца».
0: Знаем, знаем, я тут совсем пропустил замечательного советского, российского и грузинского эстрадного певца, композитора, актера Сосо Павлиашвили. Мне очень нравится, что он так здорово общается с молодежью, ходит на всякие шоу, на всякие платформы и ведет себя очень так, ну, классно, классно. То есть, обожаю. Классный. Сосо, с днем рождения.
1: Так, с днем рождения, Сосо. Угу. Так, поехали, смотрим, кто еще родился в этот день. И это? Владимир Корнилов. Он родился в 1928 году. Это, между прочим, советский и российский поэт, писатель, а также литературный критик.
0: А еще с днем рождения поздравляем американскую певицу, актрису Николь Шерзингер. Группа Pussycat Dolls. Они вот снова... Они, помнишь, была новость, они что-то собрались, но билеты как-то плоховато продаются на их концерт. Поэтому, ребят, давайте.
1: С днем рождения.
0: С днем рождения зато, да, всех поздравили, а прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, не придирайтесь к детям по мелочам, будьте с ними мягче и внимательнее. Сын или дочка, доставлявшие до сих пор немало огорчений, порадуют успехами. Тельцы, вам следует больше отдыхать. Это будет самым лучшим вариантом, чтобы пережить бурные события. Близнецы, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, обида будет будоражить вашу голову, проявите мудрость, чтобы простить и забыть. Львы, если у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Девы, настроение этого дня может сыграть плохую шутку. Не доверяйте незнакомым звонкам и бесплатным предложениям. Весы, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Когда еще начинать новую жизнь, как не сейчас? Скорпионы, контролировать все будет невозможно. Надейтесь на помощь хороших людей и собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с делами. Козероги, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Водолеи, вы можете полностью довериться своей интуиции. Она выведет из тупика. Рыбы, вас ждет встреча с оригинальными и знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Всем знакам зодиака желаем яркой и насыщенной жизни.

0: Всем привет, всем доброе утро. Понедельник, 29 июня. Как же здорово, когда просыпаешься, на улице светло, и не нужно тебе на ощупь идти к холодильнику, чтобы его открыть и подумать, что же будет у меня сегодня на завтрак. Все прекрасно видно. Самое главное, чтобы завтрак был полезным. Прямо сейчас рубрика «Правильное питание по понедельникам» Маша Малинина. Что-то вкусного и, надеюсь... Нет, наоборот, что-то питательного и, надеюсь, вкусного принесла.
1: Вкусное, но... Не стоит на завтрак ограничиваться только этим.
0: Ладно.
1: Друзья, лето, жарко, хочется что-нибудь попить такого, знаете.
0: Ну, прохладительного,
1: вкусного,
0: конечно.
1: Освежающего, конечно. И, знаете, есть такая штука — холодный чай.
0: Ну, известно типа тебе? Остыл чай.
1: Да.
0: Добавил лед.
1: В России это не так популярно, как где-нибудь за границей. Например, в США они очень любят, у них этот напиток прям. Кстати, приезжали... Не так давно друзья, которые живут там за океаном, и было очень жарко, и они говорят: где купить холодный чай? Я говорю: ну вот, в магазине. Нет, это не то, нужен вот в кувшине, чтобы принесли где-то,
0: вот
1: в ресторане,
0: вот.
1: Да. Не носят, у нас нет такой, как это сказать, такой практики, да?
0: Привычки такой нет, да, в ресторанах, просто морс тебе приносят и пей. И льда там, знаешь, 5
1: да.
0: тонн.
1: Да, впервые, кстати, рецепт холодного чая упоминается еще в поваренной книге американской в 1879 году, а потом в 1904 на Всемирной выставке в Сент-Луисе, там была очень жаркая погода, и в лед добавили просто какие-то образцы чая, и все попили, и такие: очень вкусно, и начали экспериментировать, добавлять разные вещи, фрукты, лимоны, и укоренилась эта традиция. Сегодня расскажу вам, как сделать холодный чай дома. В принципе, магазинный холодный чай, который в бутылках продается, он имеет массу преимуществ даже по сравнению с газировкой. Во-первых, там газов нет, во-вторых, там нет красителей, меньше гораздо сахара и больше полезных веществ, но все-таки то, что сделано своими ручками дома, всегда полезнее и вкуснее, поэтому я вам сейчас расскажу, как сделать дома холодный чай.
0: Ну, давай, удиви
1: нас. Классно же. Но нам ничего сложного на самом деле нет. Нужно заварить черный или зеленый чай. И, собственно, ну, знаешь, как в заварочнике. Не в пакетиках, а в заварочнике.
0: Ну,
1: то есть мы оставляем эту основу. Ее для любых миксов, да? Можно заваривать туда, положить фрукты, можно ягоды. Главное — не класть фрукты и ягоды в тот момент, когда вода прям кипяток. Дайте чуть-чуть чаю остыть. Потому что если в кипяток добавить фрукты и ягоды, они потеряют форму, содержание,
0: да,
1: и будут расползутся.
0: Как в компоте.
1: В общем, да,
0: да,
1: сначала завариваем чай, даем ему немного остыть, потом добавляем туда фрукты, ягоды, можно свежие, можно замороженные, можно добавить туда сиропы или мед. И потом самое главное — это кубики льда. То есть холодный чай — это не просто остывший, а именно с кубиками льда. Кстати, можно делать не только из черного и зеленого чая, но и вообще просто из растений. Например, мелиссу можно заварить, иван-чай, мяту, чебрец, каркаде я не очень люблю, но, может, кто-то любит. И вот именно в таких еще чаях там содержатся эфирные масла. Они отдают воду все свои самые полезные природные свойства. И эти напитки понравятся и тем, кто хочет не просто... утолить жажду, да, но и предпочитает исключительно травяные чаи, которые не содержат кофеина. В общем, такой холодный чай, он содержит антиоксиданты. Теобрамин, который обеспечивает бодрящий эффект, особенно в жару. Так что холодный чай — это супер напиток для летнего зноя. Он спасает от жажды, от перегрева, поднимает настроение и бодрит. А также можно экспериментировать, я почувствовать себя таким чайным барменом, добавлять разные фрукты, ягоды летом.
0: Ну да, это на самом деле не просто так взял чай, охладил и пей. У меня тут, кстати, с чаем была история интересная. В выходные я ездил в другой город, и в гостинице был чай. Ну, просто чай обычный, в пакетиках. Да. Я, значит, заварил чай, положил пакетик в кипяток, там что-то делал, какие-то дела. Потом отпил и посмотрел, что на чашечке такая черная полоска. То есть окрасился чай, я его пить, естественно, больше не стал.
1: Мало
0: и вообще у меня сейчас такой стресс. У меня такой стресс сейчас, что вот обычный вроде бы чай в пакетике, все, там черный чай. У меня такой стресс после этого. Все, больше
1: что
0: никаких пакетированных.
1: Было?
0: Я не знаю, но я потом даже не смог отмыть ее.
1: Ужас какой.
0: Ужас?
1: А у тебя же коллекция чайных пакетиков.
0: Все, их уже нет.
1: Все,
0: теперь кончилось.
1: Ну и вообще, друзья, когда жаркая погода, вы не забывайте пить даже не холодный чай, просто водичку. Избегайте обезвоживания.
0: Это очень полезно и вкусно. А мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Грышков, Маша Маринина. Пришло время поиграть. Верю, не верю. Начинается обмен фактами, правдивые и лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. Получается, молодец, не получается. Не молодец, соответственно. Я сегодня начну. Вот летом чаще всего мы видим такое красивое явление, как радуга. Про радугу сегодня хочется поговорить с тобой, Маша.
2: Боже.
1: Вот сколько цветов радуги ты? Вот,
2: семь.
1: А вот,
2: ну,
1: видишь,
2: это люди видят так.
1: Нет,
2: может,
1: ну вот
2: больше.
1: Прям нет, вот прям вот там каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Семь цветов. А веришь ли ты, что в Китае 5 цветов радуги? Ну вот так вот, приезжаешь в Китай, там пятицветная радуга.
2: Ну ладно.
1: Ну это правда. В Китае радуга, китайская радуга из 5 основных цветов. То есть там 5 стихий: красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный. Вода, земля, представляешь, у них? Вот, вот китайцы так его воспринимают. Ты молодец, бал тебе идет. Копилочку.
2: Мы поговорим о денежках. Сегодня не совсем. О денежках и о деревьях. Вот так вот.
1: Ага.
2: Представляешь? А 10-рублевая монетка.
1: Угу.
2: Представляешь, да, Банк России.
1: Ну да.
2: Монетки, посвященные городам.
1: Да, знаю. У меня есть такие некоторые.
2: Прекрасно. Тогда да. Ты наверняка знаешь, что на этой монетке изображена веточка. Вопрос в том, веришь ли ты, что это веточка ольхи?
1: Ну, наверное, да, пусть так.
2: Нет, это веточка дуба.
1: Ах, ну, а, точно, Толь. Я давно не держал в руках деньги.
2: Да, пора заняться нумизматикой.
1: Да, я люблю только купюры в 5000. От этих мелочи. Не знаю, не знаю. Ну, в общем, да, Маш, молодец, счет 2-0. Сегодня 1-0 на этой неделе, но неделя только началась, поэтому все еще впереди, а мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Aye.
1: 11825, code 6, 105 North Avenue, 52.
2: Any Hollenbeck unit on no trouble, 600 North Mont, 600 North Mont, apartment 4, open 911. Any Hollenbeck unit, 59.
3: Утреннее шоу «Активация».
4: Звездная пыль.
5: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». А как лето проходит у звезд шоу-бизнеса, кино и телевидения и просто у известных людей, будем узнавать прямо сейчас.
6: Ну вот как? Вот у одной актрисы американское лето проходит как? С легкой отдышкой, жарко ей, хочется рыбки поесть, не спится по ночам.
5: Что случилось?
6: Да, потому что Энн Хэтэуэй, 43-летняя американская актриса, беременна. Третий ребенок у нее скоро будет, прикинь, и все это от одного мужа. Кстати, немаловажно. Вот, звезда «Дьявол носит Прада» выложила в социальные сети фотографию, ролик и написала: «Малыш, я твоя». Там такое пузик классное у нее. Вот, у нее есть муж Адам Шульман, дизайнер ювелирных украшений. Они поженились в 2012 году. Есть уже два сына, 10-летний Джонатан и 6-летний Джейк. Теперь вот третий ребенок. И, кстати, как оказалось, когда она снималась в кино,
5: она уже была беременна.
6: Она искусно прятала свой живот. То есть, как бы, вот, ты представляешь, там же мы все запомнили ее формы, выдающиеся в «Дьявол носит Прада 2». Все подумали: ага, что-то она изменила. Да нет, ребят, просто у нее там жизнь новая зародилась. Круто же, понимаешь, все так рады. Она же такая милая, такая хорошая. Энн Хэтэуэй.
5: Ну, здорово, здорово.
6: Здорово, вот поздравляем, ребят. Круто. Теперь Энн Хэтэуэй будет...
5: Теперь
6: вот...
5: ждем, когда у тебя появится новый ребенок.
6: Ну, нет еще. Это надо жену найти. Нет, в смысле, жена уже есть. Жене надо сказать об этом. В общем, ребят, вот такая классная новость. Поздравляем Энн Хэтэуэй. Поздравляем всех мамочек, которые этим летом или ближайшей осенью станут, ну, в смысле, уже родят детей. Давайте терпите. Мне просто жена рассказывала, что говорит: слава богу, что моя активная беременность была зимой. Летом, говорит, я бы просто бы не выжила из-за жары, из-за вот этого всего.
5: Нет, близкая подруга ждет как раз малыша. Он должен родиться.
6: А зимой сейчас скрывать пузо удобно.
5: Да, в начале августа мы все ждем с нетерпением, и это действительно очень тяжело. Так что, кто ждет ребенка, всем добра.
6: Да, беременеете зимой. Вот такая сегодня у нас...
5: Наоборот.
6: Нет, в смысле, беременеете летом, а ходите с кузом зимой. Вот такая сегодня у нас утренняя смена. Шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малина. Всем классного настроения и пока.
5: Пока.
3: Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Беспилотники ВСУ в воскресенье ночью нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. Уничтожено в том числе 14 школьных автобусов. ВСУ также нанесли удары по полям с урожаем злаковых культур в Мелитопольском округе, спровоцировав два пожара. Также стало известно, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 210 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили свыше 490 военнослужащих. Российские штурмовики продолжают продвижение на запад Красного Лимана. Разрыв сложившихся связей с Россией повлечет неминуемые тяжелые последствия для простых граждан Армении, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что Запад относится к Армении только как к инструменту борьбы против России и заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана. Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны ЕС абсолютно не интересуют, сказал Медведев. Его слова приводит пресс-служба партии «Единая Россия». Полковник ГУР Минобороны Украины Рустем Фахриев, который включен в перечень террористов и экстремистов и который причастен к организации попытки теракта в Крыму, в мае был ликвидирован, сообщили в силовых структурах. Фахриев был активистом запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис» крымско-татарского народа. Он участвовал в попытке силового захвата здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне «Аскера», позднее в Донбасс, Украина. По данным ФСБ, именно Фахриев организовал покушение на одного из старших офицеров Минобороны России 1 декабря 2025 года. Тогда силовики ликвидировали украинского агента при закладке бомбы под автомобиль военного. Удаленный формат работы этим летом доступен каждому четвертому работающему россиянину, говорится в исследовании, о результатах которого рассказывает РИА Новости. Были опрошены более 7 тысяч работающих россиян. Выяснилось, что 16% трудятся дистанционно круглый год. Еще 9% могут перейти на удаленку или гибридный график в летний период. Каждый пятый россиянин из опрошенных может договориться об удаленке с работодателем. Более половины респондентов сообщили, что их работа требует постоянного присутствия. Отсутствие на месте. Самым важным фактором в обустройстве рабочего места вне офиса опрошенные удаленщики называют стабильный и быстрый интернет. На втором месте тишина и возможность уединиться от домашних. При этом 7% россиян признаются, что готовы работать практически в любых условиях, даже из гамака с ноутбуком. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, курс евро 87,40. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Алтай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Пьер работает в банке и любит парикмахершу Жанет. Но она считает его скучным, ведь он думает только о работе. Однажды Пьера назначают временным заместителем директора, пока сам директор находится в отпуске. И именно в это время мошенники решают украсть из банка важные документы. Саундтрек к фильму «Не упускай из виду».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорты жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай ФМ. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай ФМ. Популярные хиты.
1: Нет!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: реклама на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай ФМ. Валдай ФМ.

FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Юная Грейс, сбежав от банды гангстеров, находит спасение в маленьком городке Догвиль, где-то в скалистых горах. Местные жители один прекраснее другого, готовы ее укрыть, а взамен им совсем ничего не надо, ну разве что помочь по дому или присмотреть за детьми. Но постепенно милый Догвиль превращается для девушки в тюрьму. Саундтрек к фильму «Догвиль».

0: вооруженных сил Украины по гражданским объектам были сведены к минимуму. По словам президента, власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. Российский лидер отметил, в настоящее время мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются максимально. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период. Российский лидер сообщил, уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Президент рассказал, на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. При этом Владимир Путин уточнил, несмотря на использование запасов, в настоящее время объемы резервов бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. Выборы в Государственную Думу пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом. Голосование назначено в период с 18 по 20 сентября, после чего будет сформирован 9-й созыв Государственной Думы. Во многих российских регионах также пройдут масштабные кампании в законодательные и представительные органы власти, состав которых обновится. Владимир Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления страны и ее стабильности. По словам главы государства, власти примут все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей и избирателей, а также защиты результатов голосования от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Президент отметил, необходимые поручения уже сформулированы и будут даны. Социальный фонд с 1 июля начнет беззаявительно перечислять ряд пособий. Со следующего месяца ведомство перестанет запрашивать у работодателей дополнительную информацию о работнике при назначении выплат по больничным листам, пособий по беременности и родам, ежемесячным пособиям по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременного пособия при рождении ребенка. Но в случае нехватки каких-то сведений ведомство обратится к работодателю. Напомню, ранее социальный фонд запрашивал необходимую информацию после наступления страхового случая, например, когда сотрудник уходил на больничный. Таким образом, новые правила продолжают масштабную работу системы социального обеспечения, начатую еще в 2022 году. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счет проактивного использования уже имеющихся в системе данных. Минпросвещение планирует оснастить школьные кабинеты современным оборудованием. В нынешнем году обновят учебные аудитории по физике, изобразительному искусству, музыке более чем в 22 тысячах российских школ. В следующем году на очереди кабинеты математики, химии и биологии. Отмечается, закупка необходимых средств обучения и воспитания будет производиться за счет целевых субсидий, а перечень школ формируется исходя из принципа адресной поддержки наиболее нуждающихся учреждений. Добавлю, инициатива реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», нацелена на выравнивание условий получения образования по всей стране. Планируется, что в рамках следующего этапа программы обновления современной техникой и пособиями оснастят кабинеты математики, химии и биологии. Напомню, школы уже получили оборудование для уроков основы безопасности и защиты Родины. Официальный курс американского доллара 77 рублей 6 копеек. Курс единой европейской валюты 87 рублей 40 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.

В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти, чудом избежав гибели. Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом. Саундтрек к фильму «Гладиатор».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут.

урегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Чип и Дейл спешат на помощь. Известно шоу, в котором когда-то снимались Барандуки и их друзья. Прошло 30 лет. Чип стал страховым агентом. А Дейл зарабатывает, рассказывая о своих прежних успехах на разных фестивалях. Но когда пропадает их друг, барандуки снова объединяются, чтобы спасти товарища. Саундтрек к фильму

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва получила от Киева предложение об ограничении боевых действий только новыми регионами и приостановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Цитата. «Если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона». Путин отметил, что спасать киевский режим в планы не входит. Россия готова продолжить обсуждение с администрацией США тех тем, которые обсуждались в Анкоридже, заявил также наш президент. По его словам, Россия в Анкоридже согласилась пойти на определенные компромиссы по украинскому регулированию, которые предложили США. Путин заявил, что во время саммита с лидером США в Анкоридже никто не ставил никаких подписей, но украинского регулирования

0: экономического взаимодействия. В центре внимания также ситуация с региональной безопасностью и международная тематика. Социальный фонд России с июля начнет рассчитывать отдельные выплаты напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян, исключая необходимость запроса сведений у работодателей. Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиям по беременности и родам, ежемесячных пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также о единовременном пособии при рождении ребенка. С июля процесс становится еще более автоматизированным и приоритетно основывается на данных, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Повторно предоставлять сведения, ранее учтенные в системе соцфонда, не требуются. Новые правила продолжают масштабную реформу системы соцобеспечения, начатую в 2022 году. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счет проактивного использования уже имеющихся в системе данных. Мошенники зачастую обманывают граждан, рассылая сообщения на телефон или электронную почту от имени авиакомпании и РЖД. Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони и присылают ссылку на фейковый сайт. В СМС-сообщениях мошенников обычно содержатся фразы «доступен спецтариф» или «срочно подтвердите бронь» или «внесите сбор за сохранение билета». Россиян призывают не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводить данные банковских карт на сторонних сайтах. Летом растет число фейковых объявлений о сдаче квартир, домов. Такие сообщения сопровождаются красивыми фото, а цены указаны ниже рынка. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек. Курс евро 87,40. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Валдай FM. Лучшее из лучших.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM. На Валдай FM.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Новая песня.
2: Новая песня
1: на Валдай FM.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Раньше большинство жителей Китая воспринимали кур исключительно как еду. Но сейчас все больше людей заводят этих птиц в качестве домашних питомцев. Для пернатых покупают украшения, заказывают подгузники и даже коляски. На прогулку куриц выводят на поводках и в красивой одежде. Хозяева уверяют, что содержание птиц обходится дешевле, чем собак или кошек. При этом привязаться к ним можно ничуть не меньше. Куры стали не просто дворовой птицей, а полноценным членом семьи. Теперь даже кудахтанье звучит как милое мурлыканье. Владельцы гигантской черепахи забеспокоились, когда питомица стала с трудом передвигаться. Ветеринар Нельсон Боната с Филиппин осмотрел пациентку и выяснил, что травмы нет, но нагрузка на задние лапы слишком велика. Тогда доктор придумал необычное решение – прикрепил к панцирю колесики. Черепаха сначала удивилась, но быстро освоилась с новым приспособлением и отправилась домой. Многие похвалили врача за находчивость, а сама черепаха теперь явно забудет, что такое ползти черепашьим шагом. Правда, некоторые шутят, что другие черепахи могут начать завидовать ее скорости. Но главное, что питомица снова может двигаться без боли. Жители тихой улочки в английском городе Ковентри очень недовольны новым объектом. На их улице появился ярко-зеленый постамат, который испортил и пейзаж, и настроение. Местные жители ценят красоту и порядок. Они выращивают цветы, стригут газоны и по праву гордятся видом из окна. Теперь этот вид загораживает зеленый ящик, который, по их словам, как бельмо на глазу. Рядом, кстати, есть супермаркет, вот где было бы логичнее его установить. За несколько недель, что постамат стоит на улице, им, судя по всему, никто не воспользовался. Городской совет обещал разобраться в ситуации. Остается надеяться, что справедливость восторжествует, а ящик отправится туда, где он действительно нужен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Что такое нофилет? Это разъясняет вам один из героев фильма «Гена», который взялся с помощью нехитрого приема в два счета найти невесту своему двоюродному брату Паше, 40-летнему холостяку. В итоге Гена остается в дураках, а Паше надоедает попадать в смешные ситуации. И он сам находит выход из положения. Саундтрек из кинофильма «Где находится нофилет»?

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорты жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть».

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 140.

0: 75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07 20.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217 07 22 35.
1: Валдай ФМ. Первая местная радиостанция.

Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктаковичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохо настроение Гринча показывал нечто ужасное. Каждое Рождество становилось для зеленого отшельника страшной попыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество. Саундтрек к фильму «Гринч. Похититель Рождества».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские войска беспилотных систем показали свою эффективность. Она в три раза выше, чем у обычных расчетов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов Минобороны, заявил Белоусов. По его словам, искусственный интеллект в дронах в основном применяется для распознавания образов и автозахвата целей и в навигации. Министр уточнил, что активно внедряется программно-аппаратный комплекс DC, который наполняется разного рода данными и информацией для всех подразделений беспилотных систем. По словам Белоусова, также возможности искусственного интеллекта используются для выполнения ряда задач военных. Эшелонированная система тактических перехватчиков дронов работает во всех группировках войск. Активная работа по усовершенствованию системы ПВО продолжается, добавил Белоусов. Ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и наносят серьезный ущерб. Российские военные зашли в населенный пункт Николаевка. До самого Славянска остается примерно 8-9 километров. Около 10,5 километров осталось до Сум. 96% Константиновки сегодня находятся в руках наших военных. Задачей на Сумском и Волчанском направлениях является создание зоны безопасности вдоль границ. Все это заявил Владимир Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Также лидер страны отметил, что российские войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4 километров от западной черты Купинска. Контратаки Киева успехов не имели. Путин отметил, что российские военкоры дают объективную информацию о ходе СВО. Сторонник международной террористической организации планировал поджечь синагогу в Ярославле. Он задержан. По данным ФСБ, злоумышленник, являясь сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации, установил контакт с ее представителем, находящимся в Сирии, действуя по указанию и при координации куратора. Террорист приобрел составные компоненты и химвещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства. Он провел разведку территории и произвел фотосъемку объекта посягательства, но был задержан. Новый состав цемента с добавлением отходов пищевой промышленности предложили ученые НИУ БелГУ совместно с коллегами из БГТУ имени Шухова. С помощью побочного продукта производства лимонной кислоты стройматериал можно тонко настраивать по времени отверждения. Ученые университета установили, что программировать время застывания альтернативного цемента можно с помощью добавления цитрогипса отхода производства лимонной кислоты, которая используется как регулятор вкуса и консервация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8 901

0: 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

А пока в поле дым, да и снег лежит.

0: Ну не плачь.
1: Ну здорово, что ли,
0: Вась?
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Алтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
4: Если хочешь танцевать.

0: Реклама на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Что сделает пара непрофессиональных привидений, когда их добрую Новую Англию наводнят снобы из Нью-Йорка? Они наймут частного биоэкзорциста, чтобы изгнать пришельцев, и результат превзойдет все ожидания. Саундтрек к фильму «Битлджус»

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения. В конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

А я земной сказал, в людских сердцах ищу искру добра, надежду, помощи прошу. Но часто в них лишь тьма, и горечь, и печаль, и веру в светлое, увы, мне очень жаль.

0: Дождь по лужам.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Фантастическая история любви художника, живущего в 21 веке, и принцессы королевства Перадор, времен правления короля Артура. Саундтрек к фильму «31 июня».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, во время саммита с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Анкоридже никто не ставил никаких подписей, но украинское урегулирование обсуждалось. Глава государства указал, американские переговорщики просили Россию пойти на компромиссы. Москва согласилась с их позицией. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, российская сторона не уступала, а договаривалась о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров, но не будет размениваться на временные решения, уж тем более соглашаться на продиктованные кем-то ультиматумы. Как ранее неоднократно заявлял Владимир Путин, Россия готова вести переговоры по украинской проблематике с учетом своих национальных интересов. Президент отметил, поступают новые предложения по поводу переговоров, однако позиция России остается неизменной. Москва не намерена пересматривать свои условия. Банк России учтет ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и подготовке нового прогноза. Регулятор будет следить за поставками, динамикой цен и мерами правительства по стабилизации ситуации. Отмечается, в июле Центробанк обновит весь макроэкономический прогноз. Неполная загрузка предприятий топливной отрасли в течение нескольких месяцев может оказать сдерживающее влияние на рост экономики. Сейчас Центробанк ожидает увеличения ВВП в нынешнем году от 0,5 до 1,5%. При этом подчеркивается, ситуация на топливном рынке не требует проведения внеочередного заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, дефицит топлива существует, но не носит критического характера. Президент также поручил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации снабжения граждан и бизнеса. Вдовы бойцов специальной военной операции получат право поступать в вузы по отдельной квоте. Миноборнауки уточнило. Новая норма дает этой категории граждан право выбирать форму отбора. Поступление по отдельной квоте будет осуществляться либо по результатам ЕГЭ, либо по вступительным испытаниям, проводимым самим вузом. Аналогичным правом сейчас пользуются герои России и лица, награжденные 3 орденами мужества, а также сами участники специальной военной операции и их дети. Ведомство напомнило, при поступлении на медицинские и фармацевтические направления отдельная квота распространяется также на детей медработников, погибших от коронавируса при исполнении служебных обязанностей. Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. Университеты обязаны выделять отдельную квоту в объеме не менее 10% от числа бюджетных мест по каждой специальности. Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля будущего года. Осенью правительство внесет проект федерального бюджета, рассчитанный на основе прогнозной инфляции, однако фактический показатель может отличаться. Напомню, сейчас выплата бывает базовой на первого ребенка и для тех, кто получил мат-капитал до 2020 года, и повышенной на второго ребенка или на третьего, если ранее мат-капитал не оформлялся. Законопроект, который ранее подготовили депутаты, предлагает увеличение суммы выплат на 150 тысяч рублей. В общей сложности мат-капитал составит 616 тысяч рублей. Для семей, где третьи и последующие дети родились или были усыновлены с 1 января 2020 года, а первый и второй, если до этой даты, семья раньше не получала повышенного мат-капитала. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 6 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 40 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет. Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. А вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News. Валдай FM.

0: Курочки танцуют. Курочки танцуют.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

США во времена гражданской войны. Лейтенант Джо Данбар после ранения в бою просит перевести его на новое место службы ближе к западной границе США. Новое место его службы – отдаленный маленький форт. Командир покончил жизнь самоубийством, а попутчик Данбара погиб в стычке с индейцами после того, как довез лейтенанта до места назначения. Людей, знающих, что Данбар остался один в форте и должен выжить в условиях суровой природы и в соседстве кажущимися негостеприимными коренными обитателями Северной Америки, просто не осталось. Постепенно лейтенант осваивается и заводит дружбу с индейцами. Саундтрек к фильму «Танцующий с волками»

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт жизнеобеспечения. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть 3-й степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: два, три.
1: Ветер по волнам хлопает, лодки жмутся в берег, скрипя, не напишет так ни один поэт, чтобы передать, как я жду тебя.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С 29 июня на автозаправочных станциях «Сургутнефтегаз» в Новгородской области вводится временное ограничение на отпуск топлива физическим лицам. С 5 до 8 утра заправляться смогут только экстренные службы и транспорт и жизнеобеспечение. В эти часы обычным водителям топливо продаваться не будет. Решение принято на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией на топливном рынке. В обсуждении участвовали представители правительства области, УФАС, главы округов и поставщики топлива. Введенная мера призвана обеспечить бесперебойную работу МЧС, скорой помощи, пассажирских перевозчиков и сельхозпроизводителей. Кроме того, это позволит снизить скопление машин на АЗС в условиях повышенного спроса на горючее. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и грузового фургона произошло на 408-м километре трассы М-10 в Валдайском округе. По предварительным данным, 67-летний водитель Volkswagen Transporter на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной. За рулем байка находилась 23-летняя девушка. В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова, где и оказывается вся необходимая помощь. Водитель фургона не пострадал. В Валдае вынесен приговор 31-летнему местному жителю за серию краж и нападения на пенсионерку. Мужчина, ранее неоднократно судимый и уже привлекавшийся за мелкие хищения, в конце ноября и начале декабря прошлого года похитил из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» алкогольную продукцию на общую сумму более 2000 рублей. Кроме того, в январе этого года, будучи в состоянии сильного опьянения, он в подъезде многоквартирного дома беспричинно избил 58-летнюю женщину, которая пыталась его разбудить. Окончательным приговором мужчине назначено 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На набережной Валдайского озера с размахом отметили День молодежи. Праздник в этом году прошел под девизом «Мечта, гордость, единство» и собрал сотни активных участников. Наиболее отличившимся активистам вручили благодарственные адреса главы муниципалитета за вклад в общественную жизнь. Также почетными грамотами регионального комитета по молодежной политике награждены специалисты молодежного центра «Юность», а трое юнармейцев удостоены знака «Юнармейская доблесть третьей степени». Для всех гостей работали тематические площадки «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», где каждому участвовать в мастер-классах и интерактивах. Кульминацией вечера стало зажигательное выступление рок-группы из Акуловки, которая подарила зрителям яркие эмоции и завершила праздник на высокой ноте. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшее из лучших. Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты. Валдай ФМ. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском, 28, отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

Я помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили бам, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал на...

Той страны уж нет на карте, но память о союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет. Это

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.
1: Yeah!

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

родных любимые глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.